0: жрете, чипыльдуки?
1: Да, Дым-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: За ночи.
1: Главное достоинство лежащей женщины в том, что она уже не может пасть. Приписывается мадам Мусье, настоятельнице публичного дома благородных девиц. Париж, 1863 год.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

0: студии радио «Чипльдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти сердца-заботчику – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За 1 доллар США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго!

0: Квасной патриотизм.
1: Даешь ликероводочный.
2: Радио Чиппельдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

радио Чип Льду.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

0: Не пытайтесь повторить.
1: В марте текущего 919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

0: Чиппельдук. Старое доброе интернет-радио.
1: By a country road, wild roses grow that need my

0: Страшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро.

государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокнул.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шоппинг-центров Гонконга.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Tripledook.
1: Tripledook. Tripledook. Dook. Tripledook. Tripledook. Dook. Tripledook.
2: Радио, радио.
1: Tripledook.
0: Tripledook.
3: Tripledook.
1: Tripledook.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
0: Чипелдарик. Дарик.
1: Дук.
0: Чипелдук.
2: Чипелдук.
0: Чипелдук.
2: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.
5: Инфу-тайм-бак.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся!

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки.

Радио Чиппельдук. Последнее творческое объединение.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Grandson.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

0: на радио Чипльдук.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио «Чипльдук» Филипп Козлов.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Мысль дня.
1: Я, к моему большому сожалению, мало что знаю о своих далеких предках. Но и они, к их большому счастью, мало что знали обо мне.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина. Classic.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

is nothing. Only my last breath.

0: «Шазам, отвори!» «А не можешь, отвали!» Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.
2: Do you have any message to tell the children of Turkey?
3: Okay.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Мантра на радио Чиплидук.
1: Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Просто нравлюсь. Просто нравлюсь. Просто нравлюсь. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. В себя. Я не влюблен в себя.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Я не знаю, кем был мой дед. Гораздо больше меня занимает, кем будет его внук. Авраам Линкольн.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: нам с вами все еще хочется смеяться и шутить.
1: Here we go now. The music with the rhyme. Check it out one time.

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: XBG Кеймлер Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Чиплендук. Радио Unlimited. С неограниченным.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Чипи-дук. Are you ready, fellas?

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

0: Атар и Оселиане на радио Чипльдук.
1: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Ну, так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
0: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

I and I been mad, bomber clad, yeah.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

Картинка. Похолодало так неожиданно, что на лицах отдыхающих надолго сохранились свежезамороженные улыбки.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: животноводстве и мифологии.
1: Высокопарно копытное животное.
2: Копытное животное.
1: Пегас.
3: Пегас.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу и при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

0: Если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук. Великая акустическая революция. Переворот на 360 градусов.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 4. Если бы деревья умели кричать, хватило бы у нас жестокости их рубить? Возможно, что и хватило бы, если бы они кричали непрерывно и без должных на то причин.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Дорогие друзья, до дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня.
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината. С наступающим вас праздником! Ура!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в XII веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Радио Чипальдук с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа.
1: Джеки Чан на радио Чипальдук.
2: Especially when I'm in Europe, in America, all the children when they see me, ah, Jackie Chan, you know, move. I said, why nobody say Robert De Niro? So I want to change. I want to change someday when they see, wow, Jackie Chan, never moved again. No, ah, Jackie Chan, why Robert De Niro? So I want to change.
1: Джеки Чан на радио Чипльдук.

0: Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.
1: La vie. La vie. La vie.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

0: картинка.
1: В тот памятный день они поженились, и вот уже 25 лет они плюют душа в душу.

0: that's based on a kind of Latin rhythm.
1: Тихо ты. Цыц. Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

сон – это отдых. От самого себя. Герберт Прокноу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло? Алло?
4: Алло?
3: Алло?
4: Алло, слушаю вас.
3: Алло, это Софья?
4: Да.
3: Софья, вы в прямом эфире радио Чипыльдук. Поздравляем вас.
4: О, спасибо огромное.
3: Да.
4: Такая честь для меня. Я даже несколько обескуражена.
3: Обескуражены? А вы сами себя сейчас не слушаете в эфире?
4: Нет.
3: Нет? Значит, я поясню для наших слушателей, что вот нам пришло такое своеобразное полупредложение, полуприглашение войти в состав Академии дураков Вячеслава Полунина, предварительно защитив это высокое звание. И вот мы тут озадачены, и вот пока мы доберемся до этой Академии, думали вот пригласить, может быть, кого-то из представителей этой Академии к себе на мероприятие. Софья, вы случайно в Москве завтра не проходите по улице Полянка в 6 часов вечера?
4: Вы знаете, гуляю исключительно по Невскому проспекту завтра, к сожалению.
5: А никакого дурачка заслать не можете, чтобы по Полянке прошелся здесь в Москве? Нет никакого у вас?
4: А во сколько? Какие явки, пароли?
3: В 6 часов вечера.
4: Ну, надеюсь, это будет достаточно по-дурацки.
3: Это достаточно по-дурацки, у нас иначе не бывает.
4: Прекрасно.
5: Одно из самых важных, что всем даются разные адреса, куда идти. Угу. То есть это первое, что должно произвести впечатление на людей.
3: А, причем встретиться они могут только в эфире радио Чипыльдук.
4: Понятно. Хорошо, я прошу всех наших московских полудурков.
3: Так.
4: Вот. И обязательно согласую их кандидатуру, потому что у нас все ужасно по-дурацки. Нашим главным президентом Академии дураков Вячеславом Полуниным.
3: Да.
4: И тут же вам перезвоню и сдам потрохами.
5: Вы тогда подберите

0: какого-нибудь самого худшего дурака.
1: Делегата, так
2: хорошо,
1: сказать, депутата,
2: самого,
1: который бы...
2: Да, самого полного.
1: Суммировал.
0: Чтобы уж представил, так сказать, академию в полном объеме.
1: Возрастной ценз у нас практически не ограничен, хотя больше нас слушают дети вот, в возрасте до где-то до 57 лет. Те, кто никак вот не повзрослеет и не поумнеет.
0: Лучше, если вы пришлете дурочку, тоже, в общем, будет неплохо.
1: Ну, самобытную такую, да?
2: Хорошо, миленькую дурочку. Хорошо.
1: Ладно, Соня, тогда будем ждать письмеца от вас. Ну, а с вами будем продолжать тогда переписку, перезвон, и там как пойдет с этой академией.
0: Надеемся, что все сложится по-дурацки.
1: Ну, как минимум, по-идиотски.
2: Хорошо.
1: С уважением, ваши обормоты, как еще бы нас...
0: Хорошее слово, обормоты.
1: Оболтусы.
0: Уходящая натура.
1: Да, обалдуй. Да, да. И...
0: Обалдуй.
1: Обалдуи.
2: Ой, спасибо вам, наш любимый радио Чпульдук.
1: На здоровье. Вячеславу Полунину большой тоже привет и симпатии. И до встреч, может быть.
2: Хорошо.
1: До свидания.
2: Сейчас же передам. До свидания.
1: До свидания. Ждем.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкиной готовальни.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
3: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Юбилейный 75-й выпуск программы «Встреча с интересными людьми». И у микрофона, как вы уже успели догадаться, Аркадий Марчуленис, а наш сегодняшний гость – Лев Певзнер. Конечно, широкой публике...
1: Да, добрый день.
0: Да, здравствуйте, Лев. Широкой публике это имя, наверное, мало о чем говорит. А тем не менее, слышим мы очень часто Льва. Многие, наверное, неоднократно слышали его.
1: Да, вполне вероятно.
0: И сегодня, конечно, хотелось бы предоставить микрофон, Лев, вот в полной мере, чтобы вы могли себя проявить. Дело в том, что наш сегодняшний гость очень часто посещал различные театральные и музыкальные фестивали, спектакли, конкурсы, концерты. И на каждом... буквально на каждом мероприятии оставлял своеобразный след.
1: Да, ну да, вы напрасно смеетесь, шутки шутками, да. Но, может быть, этот след останется на 100 да. лет или на 500, понимаете? Вот, это моя гордость, это мое хобби, вот. Но это не единственное, чем я занимаюсь, конечно. А вы поясните, слушайте, вообще, о чем идет речь?
0: Да, да, вот хотелось бы сказать. Дорогие друзья, Аркадий буквально на каждом концерте, особенно, насколько я понял, на тех концертах, которые записываются на пленку или сейчас уже на цифру, да. Он как-то кашляет, издает какие-то звуки.
1: Именно кашляет. Именно да? кашляю. Да, да. Это, потому что это не вызывает, это как бы естественное, так сказать, отправление, сопутствующее дыханию. Вот, поэтому люди как бы, достаточно терпимо к этому относятся.
0: Да,
1: вот,
0: да, да.
1: И кашель остается на записи трансляции. Я вообще этим занимаюсь, вот кашлем. Почему? Потому что это сохраняется на пластинках, на видеозаписях, в архивах, на цифровых базах данных, вот медианосителях. Вот. Mm-hmm. Я вообще интересуюсь искусством. Это не единственное, так сказать, вот просто кашлять. Но одно дело просто интересоваться, а другое дело, когда вы в это произведение искусства внедряетесь, понимаете, uh-huh. вы туда кашляете и вместе с этим произведением, с этим шедевром остаетесь с ним на века. Понимаете, вот ведь в чем штука. И кроме того, ведь и сам кашель – это тоже искусство своего рода.
0: Uh-huh.
1: Надо знать, как правильно кашлять, где и когда.
0: Так, вот. А когда...
1: Здесь давай... важно выждать момент, понимаете?
0: Так.
1: Потому что если давайте... вы начинаете кашлять слишком рано, это отрезается, это не входит в трансляцию. Вот. Если как ага. поздно кашляете, это тоже уже давайте теряется на титрах, это никому не интересно.
0: По порядку идем.
1: Да.
0: Когда вы в первый раз покашляли, во-первых, это было намеренно или это было ненамеренно? Услышали вы свой кашель потом в записи? Вообще, как развивалось ваше хобби?
1: Да.
0: Как...
1: Началось это, конечно, с детства. Я пришел с родителями, и я был простужен, и, естественно, я кашлял. И на меня родители шикали, пытались, так сказать, успокоиться. Но мне стало уже интересно просто, потому что окружающие тоже на меня косились. Ну, мальчику это все простительно. Вот. Но потом, когда я пришел домой, и через некоторое время по телевизору, старому такому еще телевизору, шла трансляция. И я услышал себя, мне стало очень интересно, что это вот я, именно я, и кто-то другой кашляет там. Знаете, я помню этот спектакль, это был спектакль какой-то детский, по-моему, утренний спектакль.
0: Чиполлино, может быть.
1: Ну, может быть, Чиполлино, я уже сейчас не помню, да, там какие-то были. Вот. А, «Синяя птица», «Синяя птица» была. Вот, и вот я там кашлял. А потом, значит, мне захотелось это повторить, и я не сразу вспомнил, я был уже студентом, и мы начали ходить с девушкой на концерты органной музыки. И вот там, действительно, я обратил внимание, что ты начинаешь входить и слушать какую-то красивую мелодию, возвышенную великую Баха, скажите, и вдруг какое-то, извините за выражение, сволочь начинает кашлять в партере. Я подумал, что я, чем хуже я? И потом, если он делает это бездарно, ему это неинтересно, он даже об этом даже не помнит. Да, и я решил делать это тактично, в правильных местах, в соответствующем ритме, может быть, иногда. Потому что люди шуршат фантиками, шоколадками, понимаете, скрипят сиденьями, там, кто-то, извините, может, газы там даже выпустить, вот.
0: Ну, подождите, вот сколько раз можно за представление, по-вашему, покашлять, чтобы, ну, не нарушить, все-таки не разрушить атмосферу? уж не пошла, чтобы эта запись, извините, в брак.
1: Я вам скажу, да. Для каждого жанра свой, если можно так выразиться, норматив. Понимаете? Это зависит от многих параметров. Понимаете, и плотность кашля зависит, и громкость его от состава оркестра. Для камерного оркестра это одно. Для оперетты что-то еще. Это зависит от заполнения зала, от акустических параметров помещения. Понимаете? Сколько антрактов было. Там очень много факторов. Ну, в пределах какого-то все равно разумного числа, конечно, там 7 или 9 раз. Но, угу. Но важно не сколько, а важно как
0: да.
1: И где.
0: Ага.
1: Да, называется вот это. Вот. И поэтому у меня, Паша, вот есть одна запись. Играл Святослав Рихтер. И я кашлял, великолепно кашлял. Я считаю, это мое достижение.
0: Ну, Рихтер, наверное, тоже играл, тоже хорошо же.
1: Да, конечно, Рихтер играл замечательно, но и я не подкачал.
0: Угу.
1: Да, можем даже послушать фрагмент. Вот его выступление было в Большом зале консерватории. Да,
0: да, дайте пленочку, пожалуйста,
1: да,
0: давайте.
1: Послушаем,
0: ну, именно момент, где вы кашляете,
1: да,
0: конечно.
1: Да.

0: Вот, слушайте, это же не просто так, это художественный кашель. Я со временем отточил эти свои способности, вот, и вообще это натурально.
1: Должен
0: оно,
1: ли не кашель музыке. Быть музыкальным? Хотите ли вы, скажем так, внимание зрителей и слушателей нарушить или, может быть, каким-то способом добавить что-то к музыке?
0: Безусловно. Конечно, интереснее, когда это в тональности и в ритме происходит. Вот.
1: Так.
0: В Венской опере я ездил туристом тогда, еще в 90-е, и попал туда. И я великолепно просто слился с музыкой, никто даже не обращал на меня внимания. Потому что это было в тональности ля бемоль, или си бемоль мажор, или до диез минор, я уже сейчас не помню.
1: Вот, и... Ну, у вас абсолютный слух, правильно я понимаю?
0: Относительно абсолютный. Да, угу. Я бы сказал так. У меня вообще нет музыкального образования, я такой самоучка, делаю все на слух, по наличию. Вот. Ну, в общем, это была волшебная флейта Моцарта, если я не ошибаюсь. Вот можем послушать.

Вот. Ну и, конечно, там же, в Венской опере, я кашлял на вальсах. Играли, когда Штраус особенно был, просто я вальсировал, кашлял, вот. И вот послушайте вот сейчас этот фрагмент, если у нас есть, я захватил с собой, да. Это знаменитые сказки Венского леса, вот, с моим участием.

0: Вот это. Два раза я кашлянул натурально. А вот этот момент. Да, вот этот момент. Это я подавился ириской. Понимаете?
1: Значит, да. Вы еще и употребляли там пищу во время спектакля.
0: Это своего рода допинг, да, такой.
1: Ох, лев.
0: Да. Но у нас образовался клуб. И знаете, я потом в Новосибирском театре оперы и балета встретил единомышленников. Я обратил внимание, что как-то человек очень необычно себя ведет и как-то кашляет.
1: Ну вот смотрите, мне что
0: и
1: важно.
0: И мы разговорились в антракте, и выяснилось, что он тоже такой же
1: вот
0: человек.
1: Это тоже, знаете.
0: Но оказалось только, что он кашляет всего 4 года, а я, извините, уже больше 40.
1: Но смотрите, кашель же бывает с мокротой, бывает сухой кашель, бывает кашель, который, что называется, не остановить, бывает одноразовый.
0: Я вижу, большой специалист. Я вижу,
1: нет, ну просто интересно.
0: Вы в теме. Лев, вы в теме, и мне это
1: Лев,
0: нравится.
1: Лев, это вы. Я Аркадий Марчуленис.
0: А я Лев?
1: Да.
0: Нет, вы меня уже назвали два раза Аркадием.
1: Да нет, это да, я да. про себя говорил. Вы Лев.
0: Вы знаете, это совершенно несущественно, а важна тема нашего разговора.
1: Программа «Встреча с интересными людьми». Вот скажите... Можно ли проходить с бронхитом или уж, не дай бог, с пневмонией на спектакле?
0: А почему нет? Конечно, это придает такие овертоны вашему кашлю. Он становится каким-то влажным.
1: Но он же в данном случае, но он становится менее контролируемым, понимаете? Не кажется ли вам, что вы можете кашлять?
0: Нет, это только кажется, потому что вы именно какой-то, когда не первый год вы занимаетесь этим делом, профессионально кашляете. То вы уже контролируете даже свой бронхит. Вы сдерживаете сколько-то секунд или даже минут, чтобы смачно, звучно кашлянуть. Раз, два, три, и... Вот, слышите в этом звуке и легато, и ретенуто, и крещендо. Понимаете, чтобы это попало на пленку.
1: Ну, вы с платком, естественно, все приходите, все подготовлено.
0: Ну, конечно, конечно. Да, я даже сидел несколько раз в респираторе. Да, и даже на видео я попался, я кашляю там, и в кадре видно, кто кашляет, это я сижу в респираторе.
1: Поэтому... Ну, а вот я встречал, и у нас даже был в гостях, Павел Буравчиков, который вот чихает. На многих представлениях, и тоже он, в общем, в полном упоении от своих таких вот неожиданных действий. Но мне кажется, что все-таки чихнуть на спектакле и кашлянуть — это две большие разницы.
0: Чихать — это, да, большие разницы. Это вульгарно, это уровень подготовишки, так сказать, чихать, действительно, потому что слюна разлетается при чихании гораздо шире. Это даже попросту неинтересно.
1: Ну, мне кажется, что это... Чаще
0: я
1: всего, во-первых, это громко, по уровню
0: икание,
1: звука.
0: Икание и другие какие-то звуки, сопутствующие организму. Я бы об этом уже говорил. Кто-то сморкается, но сморкаться тоже нехорошо, это понимаете. Кашель — это натуральный, абсолютно эстетский, артистический звук. Испокон веков был слышен он в итальянской опере «Ла Скала». Вы приходили, и наряду с мастерами пения бельканто могли слышать, так сказать, мастеров белькашля. Вот, понимаете?
1: Сколько у вас ваши коллеги виниловых пластинок или, может быть,
0: у
1: уже...
0: У меня 119 пластинок виниловых.
1: С вашим кашлем?
0: Да, да, да. Значит, есть несколько кассет старого формата. Такие кассеты для кассетного магнитофона. И оцифрованные записи спектаклей тоже и концертов. Еще около 400.
1: Ох!
0: Да. Вот и давайте послушаем сейчас для разнообразия из драматического спектакля. Это начало 70-х. «Принцесса Турандот», вахтанговский спектакль. Замечательный. Слоновым, Михаил Ульянов, Юлия Борисова, Юрий Яковлев. Давайте вот послушаем нарезочку фрагментов.
1: Да, дайте пленочку, пожалуйста, давайте.
2: Мой князь! Мой господин!
3: Мой господин! Как этот юноша тебе знаком, скажи?
2: Любопытствуй!
0: Послушайте, это я был. Я помню, сидел на откидном месте в пятом ряду, с трудом достал билеты.
2: Завтра заседание. Здесь поставьте трон для императора Альтома, а здесь для принцессы Турандот. И смотрите, чтоб мебель была импортная.
4: Да, в течение все татуи, все татуды, и все тоже. А вот это, шляпка.
5: Панталоса, по-моему, ты что-то сказал.
4: Я говорю, да, в течение все татуи, все татуды, и все тоже. А вот это, шляпка.
0: Ой, я слушаю, вы знаете, умиляюсь, мне было 20 с чем-то лет.
5: Откуда ты? И чей ты сын?
0: Вот это.
6: Позволь о том мне умолчать, властитель.
5: О, сразу и нагрубил. А как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью?
6: Природный принц пред вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя хотел бы скрыть я до того момента последнего. Пока же я милости прошу, дозволит мне остаться неизвестным.
5: Я эту милость дарую тебе, о храбрый душа!
0: И вот я вписал свое имя, так сказать, в славную историю отечественного театра.
1: Ну, а скажите, с финансовой точки зрения, может быть, какие-то у вас есть... Ну, как вообще это происходит? Вы каждый раз покупаете билет, или, может, вас уже пускают где-то какие-то у вас друзья-артисты?
0: Безусловно.
1: Ну, в общем, серьезные деньги.
0: Безусловно, безусловно. Меня знают в театре оперетты, меня знают в русском драматическом театре в Ереване, во Владивостоке, в Абакане, в массе городов, миллионников, я даже не называю, практически во всех. Да не только в России, по всему миру. Понимаете, я в Амстердаме, в концерт ГБАУ хожу как к себе домой, также и в Гранд-Опера в Париже. Я с удовольствием кашляю в Сан-Франциско, в Кейптауне, в Токио меня обожают билетерши, за километр узнают и приглашают сами пройти. Вот. Но больше всего, конечно, я концертирую, если так можно выразиться, в Санкт-Петербурге и в Москве.
1: Но а не было каких-то, наоборот, жалоб со стороны артистов? Особенно, наверное, тех, чьи записи...
0: Ну что, наоборот, они очень часто, у меня есть связи с артистами, они просят в паузах, когда они забывают текст, чтобы я заполнил эту паузу, да, и тогда не повисала эта пустая напряженная тишина.
1: Понятно.
0: Да, вот и тогда я покашливаю, и вроде бы это дыхание зала, понимаете, атмосфера, все нормально, да.
1: Ну что же, очень это интересно, конечно. Сейчас позволим себе мы прерваться и вернемся в студию буквально через несколько минут.
0: А пока, наверное, послушают музыку.

0: такой арт-хаус, но там всегда говорят, меня представляют, меня знают. Вы же меня тоже ведь пригласили не просто так.
1: Нет, да, я конечно, знают. Конечно, да. Молва и в целом человек вы известный. Просто мне кажется, что когда на альбоме пишут запись такого-то в концертном зале Чайковского, играет, исполняет. Там,
0: да, на самой пластинке, да, не всегда пишут, что кашляет, да, такой-то, такой-то. Ну, это обидно, но это тоже передает какую-то магию, загадку, чтобы какая-то недосказанность сохранялась. Но коллекционеры, конечно, меня знают прекрасно.
1: Очень интересно. А вот лекция тоже вас... Я тут смотрю,
0: лекции. Там хорошо, когда идет немножко голосовая компонента, то есть слышно не только кашель, но и тембр голоса просчитывается, понимаете, рисуется портрет такого солидного какого-то человека, который действительно пришел на лекцию, интересуется предметом доклада или какого-то выступления. Вот. Да что далеко ходить. Вот я был на лекции прекрасной о творчестве Пушкина, и мне захотелось, конечно, очень хоть как-то быть причастным к его творчеству болдинского периода. Ну вот послушайте, как получилось.
2: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить вас всех, слушателей и зрителей, пришедших сегодня, что-то вспомнить и что-нибудь, может, еще узнать о пушкинском творчестве болдинской осени 30-го года. Свое выступление, условно, лекцию, я бы уподобила одновременно двум академическим жанрам, как вступительной статье к изданию и одновременно комментарии. Необычайная творческая продуктивность трех болдинских осенних месяцев, за которые Пушкин успел создать то, что войдет в хрестоматии, учебники, будет десятки раз ставиться на сцене, звучать романсами. Все это сделало само словосочетание «Болдинская осень» яркой метафорой особенно вдохновенного этапа творческой жизни художника. То и дело натыкаешься на подлинные шедевры. Да и шутка ли? За эти три месяца Пушкин написал не только несколько десятков стихотворений, среди которых известные тексты и пьесы, и стихи, сочиненные во время «Бессонницы», и многие еще. В это же время Пушкин написал все маленькие трагедии, все пять повестей Белкина, первый большой, законченный его опыт в прозе, поэму «Домик в колонке», сказку о попе, о работнике его балде, сказку о медведихе, и это не считая набросков обширных поэтических статей и почти двух...
0: Вот, ну вы слышите, что здесь я, так сказать, поработал поплотнее, потому что мне действительно хотелось ближе соприкоснуться вот с пушкинским творчеством болдинского периода. Вот. И, кстати, вот моя супруга очень гордится вот этой моей записью, ей очень нравится.
1: А вот супруга ваша говорит, что вы категорически против, чтобы она тоже ходила вместе с вами и кашляла на спектаклях, на концертах.
0: Да, ну, во-первых, ей редко, на самом деле, можно угодить. А во-вторых, у нас, если так можно выразиться, разделение труда. Я хожу на культурно-просветительские мероприятия, а она ходит на спортивные соревнования. У меня, значит, любит художественную гимнастику, конный спорт, но больше такие какие-то брутальные виды спорта. Стрельба из лука, гребля, метание молота, ядра, она такая атлетическая.
1: Подождите, она как-то тоже, ну, как можно на этих соревнованиях, она в трансляции хочет попадать?
0: Она в трансляции, да, она хочет не по звуку, а по видео попадать, и она обязательно одевается так вызывающе, обязательно оператор выхватывает крупные планы.
1: Я вот прошу прощения, что она чешется, вот я, или это очень не...
0: Да,
1: не...
0: вы правы, она чешется, иногда расчесывает до красна. Вот. Но она миловидная у меня женщина, хоть и, так сказать, корпулентная, дородная в теле, и ее всегда показывают. Вот эта вот чесотка, она же, так сказать, чешется, если можно выразиться, и в хвост, и в гриву. А чтобы свой след в искусстве и спорте точно оставили, и еще это не предел.
1: Давайте
0: еще
1: слушать,
0: вечер,
1: как можно, как
0: да.
1: можно более интересные произведения. Это из классики, из фольклора, это из спектаклей, это и, конечно же,
0: вы знаете, я
1: на
0: вас
1: выставках.
0: Сейчас немножко переключил. Вот у меня есть запись очень редкая для меня. Дело в том, что однажды на даче я обратил внимание, что к лесу подъехала какая-то группа, это телевизионная или радио, и стали разворачивать аппаратуру, и я понял, что они что-то будут записывать. Я отправился в этот лес и невольно, понимаете, я не собирался там фиксироваться и кашлять, но как бы просто по определенной надобности я зашел в кусты и, ну, может, человек, в конце концов, имею я право покашлять в кустах. Вот, это и случилось, и подобное.

Понимаете, операторы уже на студии грамзаписи это не углядели, и моя жена тоже прослушивала потом пластинку «Кругозор». Пение певчих птиц средней полосы. И вдруг она мне кричит: «Дорогой Лёвушка, это не ты ли там кашляешь в кустах?» И действительно, это оказался я. Вот давайте послушаем среди замечательных вот наших пернатых моё присутствие.

0: Да, ну вот слышите, я вот тут навеки запечатлелся в компании наших певчих свиристелей, дроздов, зябликов, жаворонков.
1: Я же ведь сам закашливаюсь, вот так вот вас слушаю.
0: Ну вообще, вы знаете, я же кашляю ведь не один.
1: И, может быть... Даже, я не знаю, в нашей следующей программе вы придете с каким-то вашим коллегой.
0: Да, мы можем рассказать вот об этом нашем клубе, да, вот кашлюнов, или по-английски это называется каферы, от слова каф, кашлять.
1: Но вы все-таки, наверное, были первым, правильно я так понимаю, кто начал?
0: Ну, конечно, конечно, безусловно. Я, собственно, являюсь почетным председателем этого клуба. Вот, он и интернациональный клуб. Это...
1: А бывало так, что вот не кашляется? Ну, как-то мокроты нету, сухость во рту.
0: Это был бы просчет, потому что великолепная велась запись в Амстердаме, концерт шел на каналах, и играли, значит, это произведение 1812 год Чайковского. Был такой шанс остаться совсем, как сказать, на века. И я настолько увлекся действием, настолько был поглощен музыкой, что я забыл, что я должен кашлять. Упустил такую уникальную возможность. Угу. Я обязан был просто кашлять. Меня ждали этого. И у меня есть и свои фанаты, люди, которые ради этого смотрят мои пластинки, записи, коллекционируют, чтобы прослушать мой кашель. И они знают, что вот действительно Аркадий Лев Яковлевич Певзнер кашляет и знают, где и как.
1: Программа «Встреча с интересными людьми». Ну что ж, Лев, очень интересно. Может, напоследок покашляете чуть-чуть для нас? Или все-таки на заказ это как-то, наверное, неуместно?
0: Ну, вы можете попросить меня сейчас, например, у меня в коллекции номерные кашли. Вы можете какой-то номер просто назвать,
1: я давайте вам покашлю. Я посмотрю. Давайте
0: посмотрите,
1: вот,
0: пожалуйста.
1: Вот номер четвертый.
0: Так, четвертый, это да, из раннего вот такой, да, дали, естественно.
1: А, угу.
0: Так,
1: это даже 4 получается таких, да?
0: Да. Видите, уже звонят, да, слушатели.
1: Так, ну что же, четвертый номер. Очень интересно, то есть это где-то как раз по количеству непосредственно.
0: Нет, это не связано, не связано, да, это просто совпадение.
1: Так, а вот если номер 23. Вот я уж так 23, глубоко. Да.
0: Да, вот и глубокий такой кашель, совершенно утробный должен быть такой, примерно вот такой.
1: Не чересчур ли?
0: Да,
1: мне кажется, что слишком как-то может все-таки разрушить. Или, может быть, такой кашель он для рок-концерта.
0: Это редко, сказать, это подход бережешь для себя, что называется, когда действительно нужно выйти из зала, кажется, и ты этим оправдываешь, что тебе нужно встать, пробраться через несколько мест и выйти из зала. Поэтому ты, так сказать, сочетаешь приятное с полезным и, во-первых, смачно, так сказать, фиксируешься на пленке.
1: А вот 17-й номер, пометка «рок-концерт».
0: Вы знаете, я предлагаю о роке поговорить отдельно. Он этого заслуживает. А сейчас предлагаю переключиться и послушать просто немножко музыки. Инструментальный, прекрасный пианист джазовый Чикарье. Я на его концерте был на западном побережье в Америке. И там я буквально кашлянул пару раз. Больше я не мог себе позволить. Конечно, очень интеллигентная публика была. Иначе меня бы просто вытворили оттуда. Вот послушайте. Казалось, что хлопать не ему, а мне.

0: Очень интересно.
1: Вот. То есть вот в мировой джазовой классике я тоже оставил свой след.
0: Ну, а вот осенний, зимний, весенний период, когда многие простужены и приходят уже естественным образом кашляют.
1: Совершенно попали в точку. Просто приходишь в период эпидемии, там без тебя уже 7, 8, 10 человек, а кашляет просто целый концерт, просто, так сказать, вклиниться негде. Только тебя не хватало. Понимаете, я таких избегаю, даже иногда встаю, ухожу из зала, просто потому что уже неинтересно.
0: Демонстративно или просто из-за... Печально, так сказать,
1: нет,
0: из-за того,
1: что... Нет, бесполезное время зря проведенное.
0: А бывало так, что...
1: Чего смотреть спектакль, если я не могу там покашлять? Понимаете?
0: А вот бывало так, что вы стараетесь кашлять, кашляете, а потом на записи слышите явно, что это не вы?
1: Это просчет звукорежиссеров. Вот наш звукорежиссер, вот ваш, не даст соврать. Потому что это очень важна работа, конечно. Обязательно нужно дыхание зала, вот какая-то реакция, смех, шуршание шоколадки. Обязательно нужно оставлять. Не нужно это маскировать. И, конечно, кашель. Кашель – это главное вообще дыхание зала.
0: Угу.
1: Да вот, кстати, вы сказали осенне-зимний период. Однажды зимой, под Новый год, я повел своего внучка, Артурчика, на елку.
0: Так.
1: Мы купили билеты, пришли, думали представление, но мы попали на концерт исполнительницы елки.
0: Угу.
1: Елка, прекрасная певица, мы получили удовольствие, вы знаете, и покашляли в волю с удовольствием. А Артурчик кашлял прекрасно. Вот. Надо же кому-то в конце концов передавать мастерство. Вот, слушайте, это Артурчик был, и сейчас немножко я буду.
0: Что же, очень это интересно, конечно.
1: Вот, один раз был случай, значит, в Кремлевском дворце перед балетом «Жизель» была большая очень пауза. Долго не начинали.
0: Так.
1: Вот, и я что-то раскашлялся. Ну, как певец распевается, а я раскашливался. Вот, и я так раскашливался лихо, что просто зал уже повернулся ко мне, вот, и люди аплодировали, ну, понимаете, я кашлянул один так, это было верхнее ля еще. Вот, я взял верхнее ля, кашлянул так, что меня просто вынудили встать, я раскланивался там в партере и кашлял на бис. 18 раз я кашлял на бис. Вот такой был случай.
0: Очень интересно. С вами ведущий программы «Встречи с интересными людьми» Аркадий Марчуленис и Лев Певзнер. Человек, который кашляет на различных спектаклях, представлениях и перформансах. А вот бывало так, что, скажем, кашель в знак протеста против неудачного исполнения произведения или нехорошей какой-то скучной постановки?
1: Бывало, я вам скажу, да, не у меня, но у членов нашего клуба. Значит, они собрались после юбилейного, значит, празднества, и все 300 с лишним человек направились в театр. Они скупили места в партере на какой-то дрянной спектакль или оперу, я не помню, и просто сорвали это, значит, безобразие. Просто, как вот захлопывают плохих депутатов выступления, они также закашляли эту дрянь в театре, вот. Но меня там не было, я где-то был в круизе, что ли, или на даче, не помню.
0: Но вы никогда не применяете кашель как способ этому, да, выражения отрицательных эмоций?
1: Нет, я человек позитивный, мыслящий, поэтому, и тем более я хочу сохраниться на этой записи. Если я закашляю, то, извините, пластинка не выйдет, и запись не выйдет. Если я закашляю, то мало-мало не покажется, я могу так покашлять, что все.
0: Да-да-да. Ну что же, время у нас уже подходит к концу. А вот все-таки не пробовали ли вы кашлять где-то, где громко, ну не знаю, на рок-концерте?
1: Допустим. Я думал, вы спросите в планетарии. В планетарии я кашлял и в аквариумах, и в парках развлечений.
0: Но это вот, я не сомневаюсь. На рок-концерте... Вот, да, вот.
1: Я кашляю, честно говоря, я хожу, кашляю в любимые места, на любимую музыку, на любимые концерты и спектакли. Поэтому вот, если вы хотите, мы можем попробовать прямо сейчас. Вот у вас какая любимая музыка?
0: Мне кажется, просто кашлять на рок-концерте крайне сложно, потому что там просто тебя не услышат.
1: Вы любите рок, да, справедливо, потому что это не прокашляешь, как бы хэви-метал какой-нибудь.
0: Да.
1: Ну, давайте попробуем. Тем не менее, можем попробовать.
0: Очень важно вовремя кашлять в неких паузах.
1: Да, тем не менее, это особо требует искусства. Сейчас мы можем вместе с вами, у нас нет возможности
0: материала,
1: пойти с вами непосредственно на рок-концерт.
0: Вы же ACDC слушали бы, когда в детстве.
1: Да, давайте, вот, может быть, нам редакторы поставят сейчас фонограмму какую-нибудь, вот первую попавшуюся. Вот вы любите какую, как она называется?
0: Ну, Back in Black.
1: Ну, давайте, конечно,
0: альбом.
1: Пожалуйста.
0: Давайте.
1: Да, вот
0: мне
1: вроде...
0: кажется, там есть место, где можно кашлянуть, чтобы тебя услышали.
1: Давайте попробуем, да, давайте.
0: Вот здесь в паузе.

0: Видите, да? Вот, Лев, мне кажется, да, что
1: интересно у тебя получается, по-моему.
0: Сейчас уже хороший дуэт у нас. Ha ha ha!

0: Вы знаете, Аркадий, я получил просто не сказать.
1: Да?
0: Наслаждение я никогда этого не пробовал. Просто теперь я подсел, можно сказать, подсяду на рок, на особенно на тяжелый рок, на металл.
1: Здесь главное попасть в интонацию, да,
0: вы понимаете? Очень интересно, да.
1: Да, да, да.
0: Я даже сорвал немножко себе голос.
1: С непривычки, но это...
0: С непривычки, да. Ой, друзья, я ухожу просто, это подарок мне. Спасибо, Аркадий.
1: Огромное спасибо, Лев, за участие в нашей программе.
0: Здравствуйте, на здоровье. Я хочу призвать всех наших слушателей. И напоминаю, присылайте свой кашель нашу программу «Интересные виды кашля, интересное его совмещение с музыкальными и драматическими произведениями». И соберемся как-нибудь клубом вот наших, как по-английски, каф-кашля, то есть каферов. Каферов-кашлянов. Да. И все вместе, дружно, хором покашляем.
1: Спасибо большое. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья.
0: Здоровья. Всего доброго. Спасибо.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

lights went down, and the sound began up.

Что такое чипльдук? Чипльдук – детская игрушка-фоноскоп или калейдофон, продающаяся на ярмарках Вьетнама, Камбоджи, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии. Нечто вроде калейдоскопа. Разница в том, что калейдоскоп представляют к глазу и, поворачивая, видят бесконечно меняющийся узор, составленный всего-навсего из нескольких разноцветных стеклышек. А фоноскоп-калейдофон или слуховой чипльдук прикладывают к уху и, поворачивая его, слышат непредсказуемое забавное сочетание разных звуков, слов, шумов, образующихся от перекатывания внутри шариков, камушков, ракушек, семян растений, живых насекомых, жуков, колокольчиков, а также приспособлений, имитирующих звуки птиц и животных, и даже человеческий смех. На изготовление чипльдука уходило до нескольких лет. Стоил он недешево, но доставлял огромное удовольствие как детям, так и взрослым. Этот необычный предмет загадочным образом символизирует работу нашей радиостанции. В настоящее время в мире осталось мало умельцев-мастеров, способных изготовить настоящий чипльдук. К тому же практически вырублен и особый сорт белого дерева шуньхэ, род бамбука, из которого делался чипльдук. И истреблен жук чага-чан, издающий самые смешные звуки и способный обходиться без пищи внутри игрушки около года. Поэтому продающиеся сегодня на уличных рынках Востока чипльдуки в основном дешевые поделки, его упрощенная имитация, но даже их невероятно трудно отыскать. Полноценное звучание чипльдук имел очень короткое время, поскольку самые хрупкие элементы конструкции легко повреждались, а живые насекомые внутри погибали, подарив свою жизнь и душу игрушке. Редкий экземпляр настоящего чипльдука, изготовленный в XVI веке и бывший некогда любимой игрушкой маленького императора Линью, подарен нашей радиостанции эстонским коллекционером-востоковедом Матиасом Пяйве и украшает почетное место в ее студии.

Чуприток. Чудное. Чудное. Радио.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.